0: Radio Ena Ribnica.
1: Карглас поправи, карглас заменя.
2: Се представляйте майхен камъчек с острема робува. Като прелети в ето бранско стекло, настане пошкодба, ки се леко спремени в неварна разпука. Не чакайте, не за един клик сам изберете пословалница в Рибенци Интермин. Пошкодовано стекло поправо само 30 минутах. За все заварвалница уреди маценител и администрация. Поправило стекла змера резервирайте на карглас.си.
3: А виж, кай е едина ствар пър наш хиши, ки дела и наямра?
4: Но кай?
3: Чистилна направа.
5: Вода тих, чистилне naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Pozor, ljubitelji dobrih stvari, Pekarna Pečjak vas vabi na novo postojanko v Cerknici, na parkirišču Trikotnik. Ob delovnikih z vami od 5. zjutraj do 6. zvečer, ob sobotah pa od 6. do 12. Za kavo, svež roglič ali nekaj dobrega za domov. Sveže, ko greste, sveže, ko se vračate. Pekarna Pečjak, nova v Cerknici, na parkirišču Trikotnik.
8: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
9: Sem bil na veterini, kaj prinesel svojega psa, pa sem doktorja vprašal, zakaj je moj pes tak. Veterina kmes obrne in pove mi, da zato, ker tam mal in večina psov ne je od koliko je prav. Prilagojeno vitaminsko, vsaka pasma velikost mi prbubi, točno vemo, kaj nares, da bo.
10: Veterina in trgovina Buba. Zdravje se začne v skledi.